0: Manieze.
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожик Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стриха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia null no. Allgot Korachon. Narodil se vám spasitel, radujte se. Milostný plené, radostné vianočné sviatky. Novorojeno, Bože dieťa, Boh s nami, naj vám podelí svoj blagoslov, trajný mír
0: він право зречив. Сречан Божич, Христос се роди, зоноване ходи, а з Босову не нове лєд. Дорогія білоруси, веселих каладних свят, сердечно поздравляю всіх праздникам Рождества Христова. Шана на вор сурчину, Мирадон Мазидр, Ели клану Ели, Навара Канин, Вам Вака Импия, Ури Муэсе, Наварунди, Наван Я Руанда, Ноэлин Зиза, Имана Ибаке, Амахор, Ни Мукомере, Мубарике, Амуэ, Ибихуку Бьян, Кристу Пиранта Тина, Лакуло, Лакуло, Крисмасто, Шине Номенето, Гозаймас, Кипусон Тане, Ханкуке, Пьо Ван Тапинор, Шукмен Янг Шин, Суксан Ван, Иста Сонго, Дайфи, Нон Чао Та, Тирак, Маригая, Паско, Э Манигон, Пакон, Таон. Дивенитан Крист Наско, Кай Госпера Новьяро. Принцем спаси знату жест, Экс Мария Вирджи, Бените, Адоремус Эу.
3: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
4: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta. Profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
5: Number 22, a funerals, band, Czech Republic.